0: To yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 12.84 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Psy и другие. 26 сентября, 19.00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
3: Хит-ФМ реклама болема. Отто Зуч, 598-00.

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Сот еттеде. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Псай и другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
2: Хитовым реклама болена. Оттазуч. 598-00.

0: 98.8.
1: А может, правда, лучше все забыть и начать с нуля? А может, правда, в моей жизни нужно что-то понять?

проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой. Мне не снишься